3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 13. На небе пасмурно, возможен дождь. Ветер западный до 5 метров в секунду. Влажность 85%. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72-41-41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.
3: Золотым пером трудился мастер, и стол его поросшим

Это страсть. Страсть. Это...

0: Брянске 4 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Брянский пловец Илья Бородин готовится к выступлению за сборную России на этапах Кубка мира. Они последовательно состоятся в азербайджанском Баку, узбекистанском Ташкенте и казахстанской Астане и завершатся 17 октября. По предварительным данным, Илья Бородин будет участвовать во всех трех этапах Кубка. Напомню, в августе брянский Аполлон водных дорожек стал обладателем золотой медали на чемпионате Европы по плаванию. Соревнования проходили в Париже. Спортсмен одержал победу в заплыве на дистанции 400 метров комплексным плаванием и установил рекорд чемпионата с результатом в 4 минуты 8,17 секунды. Предыдущий рекорд держался, напомню, с 2008 года, нынешний пока не побит. В Фокинском районе Брянска состоялось первенство по мини-футболу. Турнир прошел в спортивном комплексе «Спартак-Арена». На поле вышли юношеские сборные, в составе которых играли ребята 12 лет и младше. За победу боролись 8 команд. Соревнования длились 3 игровых дня. По их итогам бронзовые медали достались спортсменам лицея номер 27. Серебро завоевала команда гимназии номер 1. Первое место заняли юные футболисты 36-й школы. Как сообщает Фокинская администрация, победителей наградили медалями, кубками и грамотами. Организаторы поздравили юных спортсменов и преподавателей физкультуры. Им пожелали удачи и новых побед. Турнир стал площадкой для демонстрации навыков юных футболистов. Школьники показали командную игру и волю к победе. Подобные соревнования помогают развивать детский спорт в Брянске. И в продолжении темы детского спорта теперь уже в школе. На занятиях физкультурой в брянских учреждениях образования выделят до 3 часов в неделю. Согласно рекомендации Минпросвещения, физическая культура остается обязательной, причем с 1 по 11 класс. Что же касается количества часов, то школы выбирают их самостоятельно. Это может быть 2 или же 3 часа. Дополнительно спортивные модули могут добавлять только за счет 3-го часа. Такая программа включает 24 универсальных модуля, единоборства, игровые виды спорта и другие, а также отдельные дисциплины для различного возраста. К урокам физкультуры допускаются только дети, которые имеют соответствующие медицинские заключения. Планируя нагрузки, школа обязана учитывать медицинскую группу здоровья каждого ученика. В Брянской области продолжается регистрация на участие в кроссе нации. Традиционный массовый забег, приуроченный ко Всероссийскому дню бега, пройдет 26 сентября. В нынешнем году он пройдет в онлайн-формате. Присоединиться к нему сможет любой желающий, зарегистрировавшись на портале госуслуги. Жители Брянского региона могут преодолеть дистанцию в любом удобном месте – в парке, на стадионе или же по любому маршруту. После финиша фотографию со стартовым номером участника и итогом забега необходимо отправить на официальный сайт Департамента физической культуры и спорта и зафиксировать результат в любом беговом приложении. Добавлю, в прошлом году в онлайн-формате кросса нации приняли около 2500 жителей Брянской области. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. И пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 13. На небе пасмурно, возможен дождь. Ветер западный до 5 метров в секунду. Влажность 85%. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: 87 и 9 FM. Твое радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 13. На небе пасмурно, возможен дождь. Ветер западный до 5 метров в секунду. Влажность 85%. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В России стартует основной период голосования. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы пройдут в течение 3 дней. Планируется проведение более 2200 избирательных кампаний различного уровня, измещение 20700 депутатских мандатов и выборных должностей. В Госдуме замещается 450 депутатских мандатов, по федеральному избирательному округу 225 и столько же по одномандатным избирательным округам. В бюллетене для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва будут представлены 10 политических партий. Владимир Путин отметил, столь масштабная кампания проводится в условиях военной операции. Глава государства призвал россиян обязательно реализовать свое конституционное право, принять обдуманное ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества. И в продолжении темы. В приграничье Брянской области установили работу избирательных участков до 15 часов. Решение о досрочном завершении работы участков принято с учетом требований безопасности. Жители области выберут губернатора, депутатов Госдумы 9-го созыва, а также представителей областной думы по Стародубскому одномандатному округу номер 28. Кроме того, состоятся дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований по одномандатным округам. На должности главы региона зарегистрированы 5 кандидатов, представляющих различные политические партии. Напомню, с 11 по 16 сентября на Брянщине проходило досрочное голосование. Сначала избиратели могли прийти в помещение для голосования, а с 14 по 16 сентября отдать свой голос по месту жительства, что также было связано с обеспечением безопасности. Выборы губернатора Брянской области на сентябрь нынешнего года региональный парламент назначил в июне. Напомню, в мае президент России Владимир Путин принял отставку Александра Богомаза и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Егора Ковальчука. В Брянской области реализуется важная социальная задача – расселение аварийного жилья. На эти цели выделено порядка 840 миллионов рублей. Всего по региональной программе в период с 25 по 30 год предстоит переселить порядка 800 человек из 372 квартир общей площадью почти в 11,5 тысяч квадратных метров. В текущем году в регионе планируют расселить 130 помещений площадью 4000 квадратных метров. За 8 месяцев нынешнего года из аварийного жилья уже переехал 121 человек из 70 квартир в Брянск и Фокина, а также Белой Березки. Работа идет в Клинцах, Дядькове, Почепе. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, важно, что новостройки обеспечиваются необходимой инфраструктурой, детскими садами, школами и дорожной сетью. Руководитель Брянского субъекта Федерации сообщил, на модернизацию коммунальной инфраструктуры в Брянской области направлено более 474 миллионов рублей. Кабинет министров дополнительно выделит средства в размере 157 миллиардов рублей на льготные ипотечные программы. Отмечается, около 85 миллиардов пойдут на субсидирование ставок по льготным кредитам. В июле объем выданной ипотеки снизился на четверть, откатившись таким образом к уровням апреля. До этого рынок пережил ажиотажный спрос на семейную ипотеку на фоне новостей об ужесточении программы. В конце августа Минфин сообщил, более 1 миллиона многодетных семей, начиная с 2019 года, получили выплаты на погашение ипотеки на общую сумму, превышающую 446,5 миллиардов рублей. Продлить эту меру поддержки до 30 года, напомню, ранее поручил Владимир Путин. Она позволяет направить до 450 тысяч рублей только на погашение основного долга или процентов по жилищному кредиту. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 51 копейка. Курс единой европейской валюты – 97 рублей 50 копеек. Сегодня в дневные часы синоптики прогнозируют в Брянске плюс 21. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба, ветер западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире!

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама.
2: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
1: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
2: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 19. На небе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Влажность 54%. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72-41-41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.
3: Всем привет, мы брянская группа Hardwalkers, слушайте нашу песню на 3-2 радио.

0: Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
3: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
4: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

словами в нервы, и непременно пройдет по телу дрожь, быстро, проникновенно.

0: 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Ставку на увеличение посевных площадей под высокомаржинальные культуры сделали сельхозтоваропроизводители Брянской области. Согласно отраслевым данным, в последние годы широкое распространение получили соя и рапс. Выращивать их прибыльно из-за большого спроса и сравнительно малой себестоимости, поэтому производство растет из года в год. По предварительным данным Департамента сельского хозяйства, рапс планируется посеять на площади свыше 80 тысяч гектаров. Что же касается уборки нынешнего урожая, то показатели сборов превышают прошлогодние, что вселяет оптимизм в аграриев. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, стратегии развития Брянской области одним из приоритетных направлений является сельское хозяйство, предусматривающее рост количества продукции с высокой добавленной стоимостью. Это позволит оставлять деньги в регионе и поспособствует развитию местного бизнеса, а также трудовых коллективов. Порядка 18 тысяч учителей приступили к работе с 1 сентября в Брянской области. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, на Брянщине организована эффективная система профессионального роста учителей. Она включает конкурсы мастерства и программы переподготовки, которые реализует профильный институт повышения квалификации педагогических кадров. Особое внимание уделяется инфраструктуре в области, активно работают кванториумы, центры цифрового образования и площадки для одаренных детей. Кроме того, в сельских школах и малых городах успешно функционируют точки роста. В числе приоритетных задач Брянской области – профориентация школьников с учетом современных требований рынка труда. Как ранее указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, на 15% вырастут оклады педагогических работников за счет средств областного бюджета. Увеличится базовая гарантируемая часть зарплаты. Россия готова как к двусторонним, так и трехсторонним переговорам по Украине. Москва стремится завершить этот конфликт и готова идти на компромиссы, однако не поступится своими принципами и не будет останавливать специальную военную операцию на период переговоров. В частности, речь идет о недопустимости расширения НАТО вблизи российских границ и защите законных прав русскоязычного населения. Как ранее отмечал Владимир Путин, сегодня киевские власти публично возрождают нацистскую идеологию, а современный украинский режим основан на идеологии крайнего национализма и неонацизма. По словам российского президента, нет ничего удивительного в агрессии Киева против мирных людей с учетом его приверженности нацизму. Владимир Путин напомнил, Россия была единственным гарантом территориальной целостности Украины, но Киев объявил Москву врагом. Россия была вынуждена начать специальную военную операцию ради защиты людей, а не территорий. Топливный рынок в России находится в переходной фазе. Отмечается, недельный рост цен замедлился до трехмесячного минимума, дизель дешевеет. Однако дефицит сохраняется, особенно это ощущается на независимых автозаправочных станциях в ряде российских регионов. Власти рассчитывают на импорт из Индии и Белоруссии, постепенный выход нефтеперерабатывающих заводов из ремонта. Эксперты предупреждают, рост цен продолжится, но власти будут держать его под контролем, не допуская скачка. Правительство перестраивает рынок, норматив биржевых продаж бензина снижен с 15 до 10%. При этом до 8% можно поставлять напрямую приоритетным потребителям от агропромышленного комплекса до электростанций. Главная задача сегодня – это повышение эффективности пассивной и активной защиты объектов критической инфраструктуры, включая нефтепереработку. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 51 копейка. Курс единой европейской валюты – 97 рублей 50 копеек. Сегодня в дневные часы синоптики прогнозируют в Брянске плюс 21. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба, ветер западный – от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире!

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
3: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
2: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 19, на небе облачно с прояснениями, ветер северо-западный до 5 метров в секунду, влажность 54%. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Ну, тьмарь, принеси мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
4: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
3: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
5: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
6: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
7: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
8: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
9: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
10: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
11: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
12: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
11: Стоп! Это не плейлист, это танцующий симфонический оркестр.
12: «Конкорд Оркестра». Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
11: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
13: Ехали медведи?
14: На велосипеде?
13: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
15: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
16: Категория 0+.
17: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
18: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
19: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В России стартует основной период голосования. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы пройдут в течение 3 дней. Планируется проведение более 2200 избирательных кампаний различного уровня, измещение 20700 депутатских мандатов и выборных должностей. В Госдуме замещается 450 депутатских мандатов, по федеральному избирательному округу 225 и столько же по одномандатным избирательным округам. В бюллетене для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва будут представлены 10 политических партий. Владимир Путин отметил, столь масштабная кампания проводится в условиях военной операции. Глава государства призвал россиян обязательно реализовать свое конституционное право, принять обдуманное ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества. И в продолжении темы. В приграничье Брянской области установили работу избирательных участков до 15 часов. Решение о досрочном завершении работы участков принято с учетом требований безопасности. Жители области выберут губернатора, депутатов Госдумы 9-го созыва, а также представителей областной думы по Стародубскому одномандатному округу номер 28. Кроме того, состоятся дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований по одномандатным округам. На должности главы региона зарегистрированы 5 кандидатов, представляющих различные политические партии. Напомню, с 11 по 16 сентября на Брянщине проходило досрочное голосование. Сначала избиратели могли прийти в помещение для голосования, а с 14 по 16 сентября отдать свой голос по месту жительства, что также было связано с обеспечением безопасности. Выборы губернатора Брянской области на сентябрь нынешнего года региональный парламент назначил в июне. Напомню, в мае президент России Владимир Путин принял отставку Александра Богомаза и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Егора Ковальчука. В Брянской области реализуется важная социальная задача – расселение аварийного жилья. На эти цели выделено порядка 840 миллионов рублей. Всего по региональной программе в период с 25 по 30 год предстоит переселить порядка 800 человек из 372 квартир общей площадью почти в 11500 квадратных метров. В текущем году в регионе планируют расселить 130 помещений площадью 4000 квадратных метров. За 8 месяцев нынешнего года из аварийного жилья уже переехал 121 человек из 70 квартир в Брянске, Фокина, а также Белой Березки. Работа идет в Клинцах, Дядькове, Почепе. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, важно, что новостройки обеспечиваются необходимой инфраструктурой, детскими садами, школами и дорожной сетью. Руководитель Брянского субъекта Федерации сообщил, на модернизацию коммунальной инфраструктуры в Брянской области направлено более 474 миллионов рублей. Кабинет министров дополнительно выделит средства в размере 157 миллиардов рублей на льготные ипотечные программы. Отмечается, около 85 миллиардов пойдут на субсидирование ставок по льготным кредитам. В июле объем выданной ипотеки снизился на четверть, откатившись таким образом к уровням апреля. До этого рынок пережил ажиотажный спрос на семейную ипотеку на фоне новостей об ужесточении программы. В конце августа Минфин сообщил, более 1 миллиона многодетных семей, начиная с 2019 года, получили выплаты на погашение ипотеки на общую сумму, превышающую 446,5 миллиардов рублей. Продлить эту меру поддержки до 30 года, напомню, ранее поручил Владимир Путин. Она позволяет направить до 450 тысяч рублей только на погашение основного долга или процентов по жилищному кредиту. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 51 копейка. Курс единой европейской валюты – 97 рублей 50 копеек. Сегодня в дневные часы синоптики прогнозируют в Брянске плюс 21. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба. Ветер западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Эчман, принеси мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
3: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
2: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
4: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
5: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
9: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
10: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
11: Ехали медведи.
12: На велосипеде.
11: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
13: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу «Династии Филатовых. Нашествие медведей». С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
14: Категория 0+.
15: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло. Это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
16: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
17: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Шоу.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Погрузиться в мир музыки с симфоническим оркестром «Конкорд Оркестра» вы сможете уже 30 сентября во Дворце культуры БМЗ. Первый в мире танцующий симфонический оркестр представит новое грандиозное шоу «Симфонические хиты» с программой «Колесо любви». Вы услышите все любимые хиты мировых звезд в одном шоу и станете свидетелями захватывающей истории любви. А также сможете почувствовать всю силу этого великого чувства и найти ответ на вопрос: возможно ли любить одного человека всю жизнь? Или любовь может рождаться снова и снова? Музыканты не просто играют, а двигаются в такт музыки, превращая композицию в зрелищное представление. Возрастное ограничение 6+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами, впереди вас ждет много интересного.

течению дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот, так за годом год.

жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: города. 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механ сборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Ехали медведи?
5: На велосипеде?
4: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
6: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
7: Категория 0+.
8: Эй, води. Дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
9: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 19. На небе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Влажность 54%. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: «Ключи ТВ». Телеканал «Брянская губерния» в начале каждой недели представляет прямой эфир. 21 сентября в студии начальник Государственной жилищной инспекции Александр Витальевич Агафонов. Вопросы контроля за управляющими компаниями и ТСЖ. Содержание жилого фонда, ремонты подъездов, крыш, инженерных систем. Качество подачи тепла, света и газа. Принимаем звонки и вопросы заранее на автоответчик 301-501. И в прямой эфир 21 сентября в 19:25. Чтобы стать лучше, нам нужно...
1: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением GEP LKK 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение GEP LKK 2.0 прямо сейчас.
3: Вот, платье надела красное, жемчужина. Чуга, да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы». «Ну, а ты?» А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
4: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
3: Так о чем мы?
4: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В мире продолжаются тектонические сдвиги. Привычное утрачивает свою актуальность, а новое воспринимается с опаской. Впрочем, все это циклично и все это уже было. Но нам с вами выпало жить именно в этом времени, поэтому подстраиваемся под реальность сегодняшнего дня. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В условиях экономического спада мировые автоконцерны избавляются от убыточных и неперспективных марок. Это касается и знаменитых брендов с очень даже богатой историей, которые когда-то были символом статуса и эксклюзивности. Но теперь под натиском китайского автопрома стали попросту неликвидным и приносят убытки. Исследуя рыночной логике, они исчезают, оставаясь лишь в памяти и коллекционных гаражах. Так Porsche завершила реализацию своей доли в Bugatti Rimac и Rimac Group, получив от сделки порядка 1 миллиарда евро. О намерении продать доли компания заявила еще в апреле этого года, и завершить сделку удалось после одобрения регуляторов. Известно, около 250 миллионов евро пошло на погашение пенсионных обязательств Bugatti. Созданное в 2021 году как совместное предприятие Porsche и Rimac, она занималась развитием бренда эксклюзивных люксовых гиперкаров. Porsche владела 45% акциями в этой компании, а Rimac Group 55%. Кроме того, немецкий автопроизводитель имел еще 20,5% доли в самой Rimac Group, а после ухода Porsche контроль над Bugatti перешел непосредственно в Rimac и новым инвесторам. Porsche объяснила свое решение стремлением сосредоточиться на основном бизнесе. В мае на фоне падения спроса в Китае компания объявила о масштабной реструктуризации и прекращении реализации ряда дочерних проектов.
0: Автомобильные факты.
1: К 30-му году Volkswagen может прекратить существование испанского автопроизводителя Seat. Будущее марки будет определяться прежде всего потребительским спросом и рыночной конъюнктурой. Немецкий концерн планирует прекратить деятельность Seat последовательно и с минимальными издержками, но обещает обеспечить сервисное обслуживание для уже выпущенных автомобилей. Решение о потенциальной ликвидации Seat обусловлено прежде всего масштабной реструктуризацией самого концерна Volkswagen, который в настоящее время активно занимается сокращением своих расходов, повышением эффективности своей структуры в условиях жесточайшей конкуренции. Ожидается, что концерн сделает акцент на развитии бренда Cupra. Изначально, являясь спортивным подразделением Seat, Cupra трансформировалась в самостоятельный бренд, который, по расчетам Volkswagen, способен принести более высокую прибыль. Под вопросом также и другие марки из портфеля Volkswagen, такие как Lamborghini и Ducati. В настоящее время на стадии оценки находится около 600 компаний из 2000 предприятий группы. Известно, что Lamborghini и Ducati, наряду с Bentley и Audi, входят в премиальный сегмент Volkswagen, и по итогам 2025 года совокупная выручка этой группы составила 65,5 миллиардов евро. По оценкам Bloomberg, Volkswagen может выручить около 1,25 миллиарда евро от продажи компании Ducati. Стоит отметить, что в 2017 году концерн уже рассматривал продажу производителя автомобилей, но отказался от этой идеи из-за критики немецких профсоюзов. И вот все случилось. Что же будет дальше? Ну, как известно, выживет сильнейший, а все остальные останутся лишь в истории. Удачи!
0: За баранкой!
2: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Эчмарь, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток.
3: Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
4: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. Изумруд Царский. Проспект Ленина, 24.
7: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
8: Ехали медведи.
9: На велосипеде.
8: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
10: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянск. Цирка.
11: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
12: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
13: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Капуста. Это страсть.
1: Страсть.

0: пульс. Это страсть. Это рок.
1: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 19, на небе облачно с прояснениями, ветер северо-западный до 5 метров в секунду, влажность 54%. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18 и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: Мам!
5: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
6: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Брянске 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Ставку на увеличение посевных площадей под высокомаржинальные культуры сделали сельхозтоваропроизводители Брянской области. Согласно отраслевым данным, в последние годы широкое распространение получили соя и рапс. Выращивать их прибыльно из-за большого спроса и сравнительно малой себестоимости, поэтому производство растет из года в год. По предварительным данным Департамента сельского хозяйства, рапс планируется посеять на площади свыше 80 тысяч гектаров. Что же касается уборки нынешнего урожая, то показатели сборов превышают прошлогодние, что вселяет оптимизм в аграриев. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, стратегия развития Брянской области одним из приоритетных направлений является сельское хозяйство, предусматривающее рост количества продукции с высокой добавленной стоимостью. Это позволит оставлять деньги в регионе и поспособствует развитию местного бизнеса, а также трудовых коллективов. Порядка 18 тысяч учителей приступили к работе с 1 сентября в Брянской области. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, на Брянщине организована эффективная система профессионального роста учителей. Она включает конкурсы мастерства и программы переподготовки, которые реализует профильный институт повышения квалификации педагогических кадров. Особое внимание уделяется инфраструктуре. В области активно работают кванториумы, центры цифрового образования и площадки для одаренных детей. Кроме того, в сельских школах и малых городах успешно функционируют точки роста. В числе приоритетных задач Брянской области – профориентация школьников с учетом современных требований рынка труда. Как ранее указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, на 15% вырастут оклады педагогических работников за счет средств областного бюджета. Увеличится базовая гарантируемая часть зарплаты. Россия готова как к двусторонним, так и трехсторонним переговорам по Украине. Москва стремится завершить этот конфликт и готова идти на компромиссы, однако не поступится своими принципами и не будет останавливать специальную военную операцию на период переговоров. В частности, речь идет о недопустимости расширения НАТО вблизи российских границ и защите законных прав русскоязычного населения. Как ранее отмечал Владимир Путин, сегодня киевские власти публично возрождают нацистскую идеологию, а современный украинский режим основан на идеологии крайнего национализма и неонацизма. По словам российского президента, нет ничего удивительного в агрессии Киева против мирных людей с учетом его приверженности нацизму. Владимир Путин напомнил, Россия была единственным гарантом территориальной целостности Украины, но Киев объявил Москву врагом. Россия была вынуждена начать специальную военную операцию ради защиты людей, а не территорий. Топливный рынок в России находится в переходной фазе. Отмечается, недельный рост цен замедлился до трехмесячного минимума, дизель дешевеет. Однако дефицит сохраняется, особенно это ощущается на независимых автозаправочных станциях в ряде российских регионов. Власти рассчитывают на импорт из Индии и Белоруссии, постепенный выход нефтеперерабатывающих заводов из ремонта. Эксперты предупреждают, рост цен продолжится, но власти будут держать его под контролем, не допуская скачка. Правительство перестраивает рынок, норматив биржевых продаж бензина снижен с 15 до 10%. При этом до 8% можно поставлять напрямую приоритетным потребителям от агропромышленного комплекса до электростанций. Главная задача сегодня – это повышение эффективности пассивной и активной защиты объектов критической инфраструктуры, включая нефтепереработку. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 51 копейка. Курс единой европейской валюты – 97 рублей 50 копеек. Сегодня в дневные часы синоптики прогнозируют в Брянске плюс 21. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба, ветер западный – от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире!

0: 3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: Ехали медведи.
3: На велосипеде.
2: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
4: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
2: Категория 0+.
5: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
7: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
8: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
9: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
10: Прорвемся.
9: Грязное стекло и фары?
10: Ерунда.
9: Гололед?
10: Выкрутимся.
11: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: твоего города. Три-два радио.
1: Реклама.
2: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
3: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
4: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
2: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 19, на небе облачно с прояснениями, ветер северо-западный до 5 метров в секунду, влажность 54%. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
3: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Ну, чувак, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
4: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
3: Ну, диво. Воистину добрый напиток.
5: Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
6: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
7: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. Брянский пловец Илья Бородин готовится к выступлению за сборную России на этапах Кубка мира. Они последовательно состоятся в азербайджанском Баку, узбекистанском Ташкенте и казахстанской Астане и завершатся 17 октября. По предварительным данным, Илья Бородин будет участвовать во всех трех этапах Кубка. Напомню, в августе брянский «Аполлон» водных дорожек стал обладателем золотой медали на чемпионате Европы по плаванию. Соревнования проходили в Париже. Спортсмен одержал победу в заплыве на дистанции 400 метров комплексным плаванием и установил рекорд чемпионата с результатом в 4 минуты 8,17 секунды. Предыдущий рекорд держался, напомню, с 2008 года, нынешний пока не побит. В Фокинском районе Брянска состоялось первенство по мини-футболу. Турнир прошел в спортивном комплексе «Спартак-Арена». На поле вышли юношеские сборные, в составе которых играли ребята 12 лет и младше. За победу боролись 8 команд. Соревнования длились 3 игровых дня. По их итогам бронзовые медали достались спортсменам лицея номер 27. Серебро завоевала команда гимназии номер 1. Первое место заняли юные футболисты 36-й школы. Как сообщает фокинская администрация, победители наградили медалями, кубками и грамотами. Организаторы поздравили юных спортсменов и преподавателей культуры. Им пожелали удачи и новых побед. Турнир стал площадкой для демонстрации навыков юных футболистов. Школьники показали командную игру и волю к победе. Подобные соревнования помогают развивать детский спорт в Брянске. И в продолжении темы детского спорта теперь уже в школе. На занятиях физкультурой в брянских учреждениях образования выделят до 3 часов в неделю. Согласно рекомендации Минпросвещения, физическая культура остается обязательной, причем с 1 по 11 класс. Что же касается количества часов, то школы выбирают их самостоятельно. Это может быть 2 или же 3 часа. Дополнительно спортивные модули могут добавлять только за счет 3-го часа. Такая программа включает 24 универсальных модуля, единоборства, игровые виды спорта и другие, а также отдельные дисциплины для различного возраста. Физкультуры допускаются только дети, которые имеют соответствующие медицинские заключения. Планируя нагрузки, школа обязана учитывать медицинскую группу здоровья каждого ученика. В Брянской области продолжается регистрация на участие в кроссе нации. Традиционный массовый забег, приуроченный ко Всероссийскому дню бега, пройдет 26 сентября. В нынешнем году он пройдет в онлайн-формате. Присоединиться к нему сможет любой желающий, зарегистрировавшись на портале госуслуги. Жители Брянского региона могут преодолеть дистанцию в любом удобном месте – в парке, на стадионе или же по любому маршруту. После финиша фотографию со стартовым номером участника и итогом забега необходимо отправить на официальный сайт Департамента физической культуры и спорта и зафиксировать результат в любом беговом приложении. Добавлю, в прошлом году в онлайн-формате кросса нации приняли около 2500 жителей Брянской области. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. И пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.

0: твое радио твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама.
2: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
3: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
4: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
1: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
0: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
1: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
2: 30 сентября. ДК БМЗ.
0: Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
3: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32. We'll be right back.

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 19. На небе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Влажность 54%. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: «Ключи ТВ». Телеканал «Брянская губерния» в начале каждой недели представляет прямой эфир. 21 сентября в студии начальник Государственной жилищной инспекции Александр Витальевич Агафонов. Вопросы контроля за управляющими компаниями и ТСЖ. Содержание жилого фонда, ремонты подъездов, крыш, инженерных систем. Качество подачи тепла, света и газа. Принимаем звонки и вопросы заранее на автоответчик 301-501 и в прямой эфир 21 сентября в 19:25. Чтобы стать лучше, нам нужно...
1: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
3: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Лунья 32, полдень. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Малый и средний бизнес Брянской области составляют четверть валового регионального продукта в экономике региона. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, брянский показатель выше, чем в среднем по России. В области более 38 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, их число ежегодно растет. Наиболее развитые отрасли – это торговля и транспорт, а также строительство и обрабатывающее производство. Растут и налоговые отчисления. В консолидируемый бюджет государства поступило порядка 55,5 миллиардов рублей, что на четверть больше, чем в прошлом году. В областном по специальным налоговым режимам еще 8,5 миллиардов рублей, что также в плюсе 13%. Региональный проект по поддержке малого и среднего предпринимательства реализуется через Центр «Мой бизнес» и расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым услугам, в том числе и к льготному финансированию. Одной из важнейших задач является поддержка участников специальной военной операции. По программе «Брянские герои» обучение бизнесу, помощь в этом направлении прошли уже 45 человек. Всего же обучение на площадках центра прошли 350 субъектов малого и среднего бизнеса и физических лиц. В Брянской области расширили программу догазификации. В нынешнем году в нее включено порядка 120 домовладений в садоводческих территориях. Жители садоводств смогут получить газ для отопления бытовых нужд. На их догазификацию в бюджете заложено порядка 65 миллионов рублей. Общий объем финансирования программы до 2030 года превысит 188 миллионов рублей. Средства распределены по годам и позволят провести работы на всех запланированных объектах. В обновленном документе отдельно прописаны графики для садоводческих товариществ. По объектный план поможет контролировать ход работы и своевременно подключать участки. Как ранее сообщал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в рамках реализации государственной инициативы по программе по обеспечению жителей голубым топливом в горизонте до 2030 года запланировано техническое перевооружение 8 газораспределительных станций, а также реконструкция второй нитки газопровода от Вода на Лазыбков. Это позволит увеличить объемы подачи для действующих потребителей и подключить новых. Правительство России и регионы готовы помогать предприятиям компенсировать расходы на защиту объектов от атак беспилотников, если компании смогут подтвердить такие вложения. В Кабинете министров отметили, промышленная устойчивость становится частью себестоимости, и очевидно, правительство и регионы должны помогать бизнесу компенсировать данные издержки. Однако помощь важно увязать с подтвержденными вложениями. Меры поддержки должны быть связаны с конкретными инвестициями предприятий в повышение устойчивости производства. Речь идет прежде всего о затратах на защитные сооружения, резервирование оборудования и логистических цепочек, а также восстановление объектов, которые получили повреждения. Известно, механизм временного управления объектами критической инфраструктуры пока не применялся, и власти рассчитывают, что прибегать к нему не потребуется. Министерство внутренних дел уточнило порядок расследования так называемых бесконтактных ДТП. Речь идет об авариях, когда машины физически не сталкивались, но действия одного из водителей заставляют другого резко тормозить или, например, перестраиваться или уходить от столкновения, после чего тот попадает в аварию. Само отсутствие контакта между автомобилями теперь не должно рассматриваться как доказательство невиновности. Следователям и дознавателям необходимо установить, чьи действия стали причиной происшествия и мог ли водитель избежать аварии. В МВД также напоминают, если водитель нарушил правила в условиях крайней необходимости, пытаясь избежать более серьезной опасности, это должно отдельно учитываться при решении вопроса об ответственности. То есть это исключительные ситуации, когда водитель по тем или иным причинам не мог избежать дорожно-транспортного происшествия. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 51 копейка. Курс единой европейской валюты – 97 рублей 50 копеек. Сейчас в Брянске около 21 градуса. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба. Ветер западный – от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

капают слезы, когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады,

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Театры.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. 24 сентября в концертном зале «Дружба» пройдут гастроли Московского театра с комедией положений под названием «Идеальная жена». В ролях Мария Прошина, Петр Красилов, Олег Соколов, Андрей Кайков, Любовь Тихомирова, Татьяна Абрамова, Илья Древнов. А теперь представьте. Начало прошлого века, Петербург. Экстравагантный художник Антуан, авантюрный Геннадий и романтичный капитан Ричард решили провести прекрасный вечер, пригласив на свидание очаровательных женщин. Застенчивую телефонистку Полину, юную домработницу Настю и решительную учительницу Викторию. Но каждая пара рассчитывает встретиться на территории одной и той же жилплощади. И это еще не все. Квартира принадлежит благочестивой семье Трубецких, где прекрасная хозяйка Кристина Николаевна и ее супруг Максим Сергеевич коварно и простодушно вовлечены в интриги создавшегося положения. Взаимные подозрения, комичные ситуации, песни, пылкие признания галантных кавалеров, изящное кокетство элегантных дам. А романтичный вечер, начавшийся так многообещающе, превратился в полную катастрофу и сущий кошмар. Но благодаря этому герои смогли по-новому взглянуть на свою вторую половину и обрести второе дыхание в любви. Это и есть комедия положений в самом прекрасном ее воплощении. Возрастное ограничение 16+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
0: Рекламная служба 3.2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 15. На небе малооблачно, ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Влажность 71%. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
2: Надежный и хороший. Агентство недвижимости «Этажи». Надежный и хороший.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Ехали медведи?
7: На велосипеде?
6: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
8: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
6: Категория 0+.
9: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 4832.

0: 16 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В мире продолжаются тектонические сдвиги. Привычное утрачивает свою актуальность, а новое воспринимается с опаской. Впрочем, все это циклично и все это уже было. Но нам с вами выпало жить именно в этом времени, поэтому подстраиваемся под реальность сегодняшнего дня. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В условиях экономического спада мировые автоконцерны избавляются от убыточных и неперспективных марок. Это касается и знаменитых брендов с очень даже богатой историей, которые когда-то были символом статуса и эксклюзивности. Но теперь под натиском китайского автопрома стали попросту неликвидом и приносят убытки. Исследуя рыночной логике, они исчезают, оставаясь лишь в памяти и коллекционных гаражах. Так Porsche завершил реализацию своей доли в Bugatti Rimac и Rimac Group, получив от сделки порядка 1 миллиарда евро. О намерении продать доли компания заявила еще в апреле этого года, и завершить сделку удалось после одобрения регуляторов. Известно, около 250 миллионов евро пошло на погашение пенсионных обязательств Bugatti. Созданная в 2021 году как совместное предприятие Porsche и Rimac, она занималась развитием бренда эксклюзивных люксовых гиперкаров. Porsche владела 45% акциями в этой компании, а Rimac Group 55%. Кроме того, немецкий автопроизводитель имел еще 20,5% доли в самой Rimac Group, а после ухода Porsche контроль над Bugatti перешел непосредственно в Rimac и новым инвесторам. Porsche объяснила свое решение стремлением сосредоточиться на основном бизнесе. В мае на фоне падения спроса в Китае компания объявила о масштабной реструктуризации и прекращении реализации ряда дочерних проектов.
0: Автомобильные факты.
1: К 30-му году Volkswagen может прекратить существование испанского автопроизводителя Seat. Будущее марки будет определяться прежде всего потребительским спросом и рыночной конъюнктурой. Немецкий концерн планирует прекратить деятельность Seat последовательно и с минимальными издержками, но обещает обеспечить сервисное обслуживание для уже выпущенных автомобилей. Решение о потенциальной ликвидации Seat обусловлено прежде всего масштабной реструктуризацией самого концерна Volkswagen, который в настоящее время активно занимается сокращением своих расходов, повышением эффективности своей структуры в условиях жесточайшей конкуренции. Ожидается, что концерн сделает акцент на развитии бренда Cupra. Изначально, являясь спортивным подразделением Seat, Cupra трансформировалась в самостоятельный бренд, который, по расчетам Volkswagen, способен принести более высокую прибыль. Под вопросом также и другие марки из портфеля Volkswagen, такие как Lamborghini и Ducati. В настоящее время на стадии оценки находится около 600 компаний из 2000 предприятий группы. Известно, что Lamborghini и Ducati, наряду с Bentley и Audi, входят в премиальный сегмент Volkswagen, и по итогам 2025 года совокупная выручка этой группы составила 65,5 миллиардов евро. По оценкам Bloomberg, Volkswagen может выручить около 1,25 миллиарда евро от продажи компании Ducati. Стоит отметить, что в 2017 году концерн уже рассматривал продажу производителя автомобилей, но отказался от этой идеи из-за критики немецких профсоюзов. И вот все случилось. Что же будет дальше? Ну, как известно, выживет сильнейший, а все остальные останутся лишь в истории. Удачи!
0: За

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это
2: реклама.
3: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
4: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
5: Всем привет, мы брянская группа «Хардвокер». Слушайте нашу новую песню «День сурка» на 3-2 радио.

Начав свою дорогу где-то за Балканами, от дома за 5000 км, с разбитыми стаканами, связанными в простыню, с матрасами рваными, с милым рай в шалаше, между котлованами, тайга, застройка, снег, нефтяные скважины, друзья назвали дураками, родители отважными, в поисках крыши, что станет для детей спасительной, всю молодость оставили, вагончики строительным, ремни затянуты туго, расходы минимальные, в праздник абрикосы, ужин, орехи миндальные, Пасха, Рождество, дни рождения, годовщина, время раскрашивало лица в мешки и морщины, и вот она цена моего здоровья и счастья, молодость родителей, разбитая на части. Мама мела дворы, батя 30 лет водителем, герои моих комиксов, мои родители.

0: Реклама.
1: Ехали медведи
2: на велосипеде.
1: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
3: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
1: Категория 0+.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 15. На небе малооблачно, ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Влажность 71%. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Корчмарь, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
4: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
3: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
5: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
6: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
7: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
8: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
9: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
10: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
11: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32. We'll be right back.

0: слушай!
1: В Брянске 14 часов. 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Ставку на увеличение посевных площадей под высокомаржинальные культуры сделали сельхозтоваропроизводители Брянской области. Согласно отраслевым данным, в последние годы широкое распространение получили соя и рапс. Выращивать их прибыльно из-за большого спроса и сравнительно малой себестоимости, поэтому производство растет из года в год. По предварительным данным Департамента сельского хозяйства, рапс планируется посеять на площади свыше 80 тысяч гектаров. Что же касается уборки нынешнего урожая, то показатели сборов превышают прошлогодние, что вселяет оптимизм в аграриев. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, стратегия развития Брянской области одним из приоритетных направлений является сельское хозяйство, предусматривающее рост количества продукции с высокой добавленной стоимостью. Это позволит оставлять деньги в регионе и поспособствует развитию местного бизнеса, а также трудовых коллективов. В Брянской области реализуется важная социальная задача – расселение аварийного жилья. На эти цели выделено порядка 840 миллионов рублей. Всего по региональной программе в период с 25 по 30 год предстоит переселить порядка 800 человек из 372 квартир общей площадью почти в 11,5 тысяч квадратных метров. В текущем году в регионе планируют расселить 130 помещений площадью 4000 квадратных метров. За 8 месяцев нынешнего года из аварийного жилья уже переехал 121 человек из 70 квартир в Брянск, Фокино, а также Белой Березке. Работа идет в Клинцах, Дядькове, Почепе. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, важно, что новостройки обеспечиваются необходимой инфраструктурой, детскими садами, школами и дорожной сетью. Руководитель Брянского субъекта Федерации сообщил, на модернизацию коммунальной инфраструктуры в Брянской области направлено более 474 миллионов рублей. Несмотря на сложности и угрозы, Центр избирком сделает все необходимое для сохранения открытости и прозрачности избирательного процесса. Подчеркивается, это принципиально важная задача, так как это является одним из основополагающих элементов легитимности и доверия граждан. Трехдневное голосование стартует 18 сентября и продлится 19 и 20. Граждане выберут депутатов Государственной Думы, а в ряде регионов – губернаторов и глав региональных парламентов, в других же законодательные собрания. Также состоятся выборы на муниципальном уровне. Напомню, ранее Владимир Путин выступил с обращением к российским гражданам в преддверии единого дня голосования. Глава государства призвал россиян принять участие в выборах и подчеркнул, что голос каждого избирателя имеет значение. Работающие родители двух и более детей смогут вернуть часть уплаченного НДФЛ через ежегодную семейную выплату. Право на нее есть у семей, где доход на человека не превышает 1,5 региональных прожиточных минимумов. Учитываются дети до 18 лет, а если ребенок учится очно, то до 23. Размер выплаты рассчитывается как разница между фактически уплаченным налогом и НДФЛ по ставке 6%. Отмечается, семейная налоговая выплата – это отдельная мера поддержки, а не налоговый вычет. Таким образом, если у вас есть право на него, вы можете получить и его, и выплату. Заявление необходимо подать с 1 июня по 1 октября года следующего за отчетным через госуслуги, МФЦ или Социальный фонд России. Право подтверждают ежегодно, то есть каждый год необходимо подать новое заявление. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 51 копейка. Курс единой европейской валюты – 97 рублей 50 копеек. Сегодня вечерние часы. Синоптики обещают в Брянске похолодание до плюс 18 градусов. Ночные столбики термометров опустятся еще ниже и будут колебаться около 10-11 градусов. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба. Ветер западный – от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
1: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
0: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
1: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
2: 30 сентября. ДК БМЗ.
0: Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 15, на небе малооблачно, ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Влажность 71%, атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: «Включи ТВ». Телеканал «Брянская губерния» в начале каждой недели представляет прямой эфир. 21 сентября в студии начальник Государственной жилищной инспекции Александр Витальевич Агафонов. Вопросы контроля за управляющими компаниями и ТСЖ. Содержание жилого фонда, ремонты подъездов, крыш, инженерных систем. Качество подачи тепла, света и газа. Принимаем звонки и вопросы заранее на автоответчик 301-501 и в прямой эфир 21 сентября в 19:25. Чтобы стать лучше, нам нужно...
1: Реклама.
2: Ехали медведи?
3: На велосипеде?
2: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
4: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
2: Категория 0+.
5: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
6: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 15. На небе малооблачно, ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Влажность 71%. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.

0: Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежны, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением «ГЭП ЛКК 2.0». Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение «ГЭП ЛКК 2.0» прямо сейчас.
7: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18 и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. «Авто-Shell.ru». У нас настоящий «Shell».
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В России стартует основной период голосования. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы пройдут в течение 3 дней. Планируется проведение более 2200 избирательных кампаний различного уровня, измещение 20700 депутатских мандатов и выборных должностей. В Госдуме замещается 450 депутатских мандатов, по федеральному избирательному округу 225 и столько же по одномандатным избирательным округам. В бюллетене для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва будут представлены 10 политических партий. Владимир Путин отметил, столь масштабная кампания проводится в условиях военной операции. Глава государства призвал россиян обязательно реализовать свое конституционное право, принять обдуманное ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества. И в продолжение темы. В приграничье Брянской области установили работу избирательных участков до 15 часов. Решение о досрочном завершении работы участков принято с учетом требований безопасности. Жители области выберут губернатора, депутатов Госдумы 9-го созыва, а также представителей областной думы по Стародубскому одномандатному округу номер 28. Кроме того, состоятся дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований по одномандатным округам. На должности главы региона зарегистрированы 5 кандидатов, представляющих различные политические партии. Напомню, с 11 по 16 сентября на Брянщине проходило досрочное голосование. Сначала избиратели могли прийти в помещение для голосования, а с 14 по 16 сентября отдать свой голос по месту жительства, что также было связано с обеспечением безопасности. Выборы губернатора Брянской области на сентябрь нынешнего года региональный парламент назначил в июне. Напомню, в мае президент России Владимир Путин принял отставку Александра Богомаза и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Егора Ковальчука. Малый и средний бизнес Брянской области составляют четверть валового регионального продукта в экономике региона. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, брянский показатель выше, чем в среднем по России. В области более 38 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, их число ежегодно растет. Наиболее развитые отрасли – это торговля и транспорт, а также строительство и обрабатывающее производство. Растут и налоговые отчисления. В консолидируемый бюджет государства поступило порядка 55,5 миллиардов рублей, что на четверть больше, чем в прошлом году. В области по специальным налоговым режимам еще 8,5 миллиардов рублей, что также в плюсе 13%. Региональный проект по поддержке малого и среднего предпринимательства реализуется через Центр «Мой бизнес» и расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым услугам, в том числе и к льготному финансированию. Одной из важнейших задач является поддержка участников специальной военной операции. По программе «Брянские герои» обучение бизнесу, помощь в этом направлении прошли уже 45 человек. Всего же обучение на площадках центра прошли 350 субъектов малого и среднего бизнеса и физических лиц. Правительство России и регионы готовы помогать предприятиям компенсировать расходы на защиту объектов от атак беспилотников, если компании смогут подтвердить такие вложения. В Кабинете министров отметили, промышленная устойчивость становится частью себестоимости, и очевидно, правительство и регионы должны помогать бизнесу компенсировать данные издержки. Однако помощь важно увязать с подтвержденными вложениями. Меры поддержки должны быть связаны с конкретными инвестициями предприятий в повышение устойчивости производства. Речь идет прежде всего о затратах на защитные сооружения, резервирование оборудования и логистических цепочек, а также восстановление объектов, которые получили повреждения. Известно, механизм временного управления объектами критической инфраструктуры пока не применялся, и власти рассчитывают, что прибегать к нему не потребуется. В предстоящие выходные на Брянщине задержится настоящее бабье лето. В дневные часы синоптики прогнозируют плюс 22, плюс 23. В ночные столбики термометра будут опускаться до 10-12 градусов, но все же в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, ветер южный 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Реклама.
1: Ехали медведи.
2: На велосипеде.
1: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
0: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
1: Категория 0+.
3: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
4: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
5: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
4: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
5: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
4: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru.
6: 6+.
5: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
7: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Реклама. Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в «Аэро». Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 15. На небе малооблачно, ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Влажность 71%. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама.
1: Эчман, принеси мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток.
3: Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
4: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
5: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон Брянский 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

Проблем так много на пути, но важен сам этот процесс. Ведь

0: Пульс. Это страсть. Это рок.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

0: часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В мире продолжаются тектонические сдвиги. Привычное утрачивает свою актуальность, а новое воспринимается с опаской. Впрочем, все это циклично и все это уже было. Но нам с вами выпало жить именно в этом времени, поэтому подстраиваемся под реальность сегодняшнего дня. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В условиях экономического спада мировые автоконцерны избавляются от убыточных и неперспективных марок. Это касается и знаменитых брендов с очень даже богатой историей, которые когда-то были символом статуса и эксклюзивности. Но теперь под натиском китайского автопрома стали попросту неликвидным и приносят убытки. Исследуя рыночной логике, они исчезают, оставаясь лишь в памяти и коллекционных гаражах. Так Porsche завершил реализацию своей доли в Bugatti Rimac и Rimac Group, получив от сделки порядка 1 миллиарда евро. О намерении продать доли компания заявила еще в апреле этого года, и завершить сделку удалось после одобрения регуляторов. Известно, около 250 миллионов евро пошло на погашение пенсионных обязательств Bugatti. Созданное в 2021 году как совместное предприятие Porsche и Rimac, она занималась развитием бренда эксклюзивных люксовых гиперкаров. Porsche владела 45% акциями в этой компании, а Rimac Group 55%. Кроме того, немецкий автопроизводитель имел еще 20,5% доли в самой Rimac Group, а после ухода Porsche контроль над Bugatti перешел непосредственно в Rimac и новым инвесторам. Porsche объяснила свое решение стремлением сосредоточиться на основном бизнесе. В мае на фоне падения спроса в Китае компания объявила о масштабной реструктуризации и прекращении реализации ряда дочерних проектов.
0: Автомобильные факты.
1: К 30-му году Volkswagen может прекратить существование испанского автопроизводителя Seat. Будущее марки будет определяться прежде всего потребительским спросом и рыночной конъюнктурой. Немецкий концерн планирует прекратить деятельность Seat последовательно и с минимальными издержками, но обещает обеспечить сервисное обслуживание для уже выпущенных автомобилей. Решение о потенциальной ликвидации Seat обусловлено прежде всего масштабной реструктуризацией самого концерна Volkswagen, который в настоящее время активно занимается сокращением своих расходов, повышением эффективности своей структуры в условиях жесточайшей конкуренции. Ожидается, что концерн сделает акцент на развитии бренда Cupra. Изначально, являясь спортивным подразделением Seat, Cupra трансформировалась в самостоятельный бренд, который, по расчетам Volkswagen, способен принести более высокую прибыль. Под вопросом также и другие марки из портфеля Volkswagen, такие как Lamborghini и Ducati. В настоящее время на стадии оценки находится около 600 компаний из 2000 предприятий группы. Известно, что Lamborghini и Ducati, наряду с Bentley и Audi, входят в премиальный сегмент Volkswagen, и по итогам 2025 года совокупная выручка этой группы составила 65,5 миллиардов евро. По оценкам Bloomberg, Volkswagen может выручить около 1,25 миллиарда евро от продажи компании Ducati. Стоит отметить, что в 2017 году концерн уже рассматривал продажу производителя автомобилей, но отказался от этой идеи из-за критики немецких профсоюзов. И вот все случилось. Что же будет дальше? Ну, как известно, выживет сильнейший, а все остальные останутся лишь в истории. Удачи!
0: За баранкой!

Идет тишина, доведенная до отчаяния. Вижу в небе свои глаза, хочу сохранить состояние. Выхожу, меня уже ждут.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
3: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
4: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
1: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: два радио.
1: Мне по наследству достался старенький портрет. Нет,

0: Реклама.
1: Ну, чувак, листи мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
3: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
6: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: делаешь?
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 15. На небе малооблачно, ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Влажность 71%. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: «Ключи ТВ». Телеканал «Брянская губерния» в начале каждой недели представляет прямой эфир. 21 сентября в студии начальник Государственной жилищной инспекции Александр Витальевич Агафонов. Вопросы контроля за управляющими компаниями и ТСЖ. Содержание жилого фонда, ремонты подъездов, крыш, инженерных систем. Качество подачи тепла, света и газа. Принимаем звонки и вопросы заранее на автоответчик 301-501. И в прямой эфир 21 сентября в 19:25. Чтобы стать лучше, нам нужно...
1: Слов и место для шага вперед.
2: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
3: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
2: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
3: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
2: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
4: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона. И собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в «Аэро».
8: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон брянский 58 19 66.
9: Ехали медведи?
10: На велосипеде?
9: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
10: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
9: Категория 0+.
11: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
12: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

с работы и слушаешь. Три, два, радио.

0: твое радио. Твоего города. Три-два радио. В Брянске 6 вечера.
1: Три-два радио. Новости.
2: 3.2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В России стартует основной период голосования. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы пройдут в течение 3 дней. Планируется проведение более 2200 избирательных кампаний различного уровня и замещение 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. В Госдуме замещается 450 депутатских мандатов, по федеральному избирательному округу 225 и столько же по одномандатным избирательным округам. В бюллетене для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва будут представлены 10 политических партий. Владимир Путин отметил, столь масштабная кампания проводится в условиях военной операции. Глава государства призвал россиян обязательно реализовать свое конституционное право, принять обдуманное ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества. И в продолжение темы. В приграничье Брянской области установили работу избирательных участков до 15 часов. Решение о досрочном завершении работы участков принято с учетом требований безопасности. Жители области выберут губернатора, депутатов Госдумы 9-го созыва, а также представителей областной думы по Стародубскому одномандатному округу номер 28. Кроме того, состоятся дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований по одномандатным округам. На должности главы региона зарегистрированы 5 кандидатов, представляющих различные политические партии. Напомню, с 11 по 16 сентября на Брянщине проходило досрочное голосование. Сначала избиратели могли прийти в помещение для голосования, а с 14 по 16 сентября отдать свой голос по месту жительства, что также было связано с обеспечением безопасности. Выборы губернатора Брянской области на сентябрь нынешнего года региональный парламент назначил в июне. Напомню, в мае президент России Владимир Путин принял отставку Александра Богомаза и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Егора Ковальчука. Ставку на увеличение посевных площадей под высокомаржинальные культуры сделали сельхозтоваропроизводители Брянской области. Согласно отраслевым данным, в последние годы широкое распространение получили соя и рапс. Выращивать их прибыльно из-за большого спроса и сравнительно малой себестоимости, поэтому производство растет из года в год. По предварительным данным Департамента сельского хозяйства, рапс планируется посеять на площади свыше 80 тысяч гектаров. Что же касается уборки нынешнего урожая, то показатели сборов превышают прошлогодние, что вселяет оптимизм в аграриев. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, стратегии развития Брянской области одним из приоритетных направлений является сельское хозяйство, предусматривающее рост количества продукции с высокой добавленной стоимостью. Это позволит оставлять деньги в регионе и поспособствует развитию местного бизнеса, а также трудовых коллективов. Порядка 18 тысяч учителей приступили к работе с 1 сентября в Брянской области. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, на Брянщине организована эффективная система профессионального роста учителей. Она включает конкурсы мастерства и программы переподготовки, которые реализует профильный институт повышения квалификации педагогических кадров. Особое внимание уделяется инфраструктуре. В области активно работают кванториумы, центры цифрового образования и площадки для одаренных детей. Кроме того, в сельских школах и малых городах успешно функционируют точки роста. В числе приоритетов задач Брянской области – профориентация школьников с учетом современных требований рынка труда. Как ранее указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, на 15% вырастут оклады педагогических работников за счет средств областного бюджета. Увеличится базовая гарантируемая часть зарплаты. В предстоящие выходные на Брянщине задержится настоящее бабье лето. В дневные часы синоптики прогнозируют плюс 22, плюс 23. В ночные столбики термометра будут опускаться до 10-12 градусов, но все же в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, ветер южный 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 радио. До встречи в эфире!

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: ГК МП требуются. Оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
3: Ехали медведи?
4: На велосипеде?
3: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
5: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
6: Категория 0+.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: едешь с работы и слушаешь 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Ехали медведи.
3: На велосипеде.
2: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
4: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
2: Категория 0+.
5: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
6: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
5: Стоп. Это не плейлист, это танцующий симфонический оркестр.
6: «Конкорд Оркестра». Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
5: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
7: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
8: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
9: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
10: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
11: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
12: Где встречается такое, что земля над головой?
13: Не знаю. Где?
12: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
13: Где?
12: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
13: О, это я знаю. В автокресле.
14: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
15: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 10. На небе пасмурно, ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Влажность 91%. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Стартовало трехдневное голосование. На открытии одного из участков был я, Дмитрий Газин.
2: Музыкальный фестиваль, ремесленные мастер-классы и научно-культурный пикник. Все это атмосфера праздника ко дню города Брянска. Все подробности у меня, Светланы Дробковой.
3: Брянская филармония теперь носит имя Александры Пахмутовой. Официальная церемония и праздничный концерт были в День города. Расскажем в нашем репортаже.
4: Брянский областной художественный музей провел финисаж выставки «Имена в истории искусства». Какие работы вошли в экспозицию, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
5: Реклама.
6: Ехали медведи.
7: На велосипеде.
6: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
8: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
9: Категория 0+.
10: Экспресс-сервис «АстоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18 и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. «Аста-шелл.ру». У нас настоящий «Шелл».

0: На заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 4832.

Страсть. Это рок. В Брянске 7 вечера.

0: Реклама.
1: Эчман, принеси мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
3: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в Аэро! Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
6: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
7: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3.2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Шоу.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Погрузиться в мир музыки с симфоническим оркестром «Конкорд Оркестра» вы сможете уже 30 сентября во Дворце культуры БМЗ. Первый в мире танцующий симфонический оркестр представит новое грандиозное шоу «Симфонические хиты» с программой «Колесо любви». Вы услышите все любимые хиты мировых звезд в одном шоу и станете свидетелями захватывающей истории любви. А также сможете почувствовать всю силу этого великого чувства и найти ответ на вопрос, возможно ли любить одного человека всю жизнь, или любовь может рождаться снова и снова. Музыканты не просто играют, а двигаются в такт музыки, превращая композицию в зрелищное представление. Возрастное ограничение 6+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами, впереди вас ждет много интересного.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
1: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
0: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
1: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
2: 30 сентября. ДК БМЗ.
0: Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
4: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 10. На небе пасмурно, ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Влажность 91%. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Стартовало трехдневное голосование. На открытии одного из участков был я, Дмитрий Газин.
2: Музыкальный фестиваль, ремесленные мастер-классы и научно-культурный пикник. Все это атмосфера праздника ко дню города Брянска. Все подробности у меня, Светланы Дробковой.
3: Брянская филармония теперь носит имя Александры Пахмутовой. Официальная церемония и праздничный концерт были в День города. Расскажем в нашем репортаже.
4: Брянский областной художественный музей провел финисаж выставки «Имена в истории искусства». Какие работы вошли в экспозицию, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
5: Реклама. Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Едешь с работы и слушаешь Три-два радио. В Брянске 8 вечера.
1: Три-два радио. Новости.
2: Три-два радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В России стартует основной период голосования. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы пройдут в течение 3 дней. Планируется проведение более 2200 избирательных кампаний различного уровня и замещение 20700 депутатских мандатов и выборных должностей. В Госдуме замещается 450 депутатских мандатов, по федеральному избирательному округу 225 и столько же по одномандатным избирательным округам. В бюллетене для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва будут представлены 10 политических партий. Владимир Путин отметил, столь масштабная кампания проводится в условиях военной операции. Глава государства призвал россиян обязательно реализовать свое конституционное право, принять обдуманное ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества. И в продолжение темы. В приграничье Брянской области установили работу избирательных участков до 15 часов. Решение о досрочном завершении работы участков принято с учетом требований безопасности. Жители области выберут губернатора, депутатов Госдумы 9-го созыва, а также представителей областной думы по Стародубскому одномандатному округу номер 28. Кроме того, состоятся дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований по одномандатным округам. На должности главы региона зарегистрированы 5 кандидатов, представляющих различные политические партии. Напомню, с 11 по 16 сентября на Брянщине проходило досрочное голосование. Сначала избиратели могли прийти в помещение для голосования, а с 14 по 16 сентября отдать свой голос по месту жительства, что также было связано с обеспечением безопасности. Выборы губернатора Брянской области на сентябрь нынешнего года региональный парламент назначил в июне. Напомню, в мае президент России Владимир Путин принял отставку Александра Богомаза и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Егора Ковальчука. Малый и средний бизнес Брянской области составляют четверть валового регионального продукта в экономике региона. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, брянский показатель выше, чем в среднем по России. В области более 38 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, их число ежегодно растет. Наиболее развитые отрасли – это торговля и транспорт, а также строительство и обрабатывающее производство. Растут и налоговые отчисления. В консолидируемый бюджет государства поступило порядка 55,5 миллиардов рублей, что на четверть больше, чем в прошлом году. В областном по специальным налоговым режимам еще 8,5 миллиардов рублей, что также в плюсе 13%. Региональный проект по поддержке малого и среднего предпринимательства реализуется через Центр «Мой бизнес» и расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым услугам, в том числе и к льготному финансированию. Одной из важнейших задач является поддержка участников специальной военной операции. По программе «Брянские герои» обучение бизнесу, помощь в этом направлении прошли уже 45 человек. Всего же обучение на площадках центра прошли 350 субъектов малого и среднего бизнеса и физических лиц. Правительство России и регионы готовы помогать предприятиям компенсировать расходы на защиту объектов от атак беспилотников, если компании смогут подтвердить такие вложения. В Кабинете министров отметили, промышленная устойчивость становится частью себестоимости, и очевидно, правительство и регионы должны помогать бизнесу компенсировать данные издержки. Однако помощь важно увязать с подтвержденными вложениями. Меры поддержки должны быть связаны с конкретными инвестициями предприятий в повышение устойчивости производства. Речь идет прежде всего о затратах на защитные сооружения, резервирование оборудования и логистических цепочек, а также восстановление объектов, которые получили повреждения. Известно, механизм временного управления объектами критической инфраструктуры пока не применялся, и власти рассчитывают, что прибегать к нему не потребуется. Предстоящие выходные на Брянщине задержится настоящее бабье лето. В дневные часы синоптики прогнозируют плюс 22, плюс 23. В ночные столбики термометра будут опускаться до 10-12 градусов, но все же в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, ветер южный 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Осень в аэропарке – это не про дожди.
4: Это про тепло, которое мы носим внутри.
3: Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона. И собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
7: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
8: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: «Включи ТВ». Телеканал «Брянская губерния» в начале каждой недели представляет прямой эфир. 21 сентября в студии начальник Государственной жилищной инспекции Александр Витальевич Агафонов. Вопросы контроля за управляющими компаниями и ТСЖ. Содержание жилого фонда, ремонты подъездов, крыш, инженерных систем. Качество подачи тепла, света и газа. Принимаем звонки и вопросы заранее на автоответчик 301-501 и в прямой эфир 21 сентября в 19:25. Чтобы стать лучше, нам нужно...
1: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
2: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
1: Стоп. Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
2: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
1: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 10. На небе пасмурно, ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Влажность 91%. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Стартовало трехдневное голосование. На открытии одного из участков был я, Дмитрий Газин.
2: Музыкальный фестиваль, ремесленные мастер-классы и научно-культурный пикник. Все это атмосфера праздника ко дню города Брянска. Все подробности у меня, Светланы Дробковой.
3: Брянская филармония теперь носит имя Александры Пахмутовой. Официальная церемония и праздничный концерт были в День города. Расскажем в нашем репортаже.
4: Брянский областной художественный музей провел финисаж выставки «Имена в истории искусства». Какие работы вошли в экспозицию, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
5: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
6: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
8: Все, что вы сейчас делаете, это незаконно! Что вы творите? Вы вяжете детей, людей, женщин! Кто расстоят за свою семью?
9: Держите!

весь вечер ждал тебя, черкал на листе. Я дымил в потолок и пришел к простоте. Я налил себе стакан, залпом выпил его и улыбался своим мыслям и не ждал никого.

мысли, как вода, а вода течет с крыш. И я чувствую тебя, и это не победишь. Твои губы добры, а твои пальчики злы. Как в той нашей встрече на острие иглы. Где нам было горько,

я ничего не забыл. Все будет быстрее, все будет лучше, чем я говорил. Твои мысли как вода, а вода течет с крыш. Не верь, кто скажет горько, это сладко, малыш.

0: Авторадио. В Брянске 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В мире продолжаются тектонические сдвиги. Привычное утрачивает свою актуальность, а новое воспринимается с опаской. Впрочем, все это циклично и все это уже было. Но нам с вами выпало жить именно в этом времени, поэтому подстраиваемся под реальность сегодняшнего дня. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В условиях экономического спада мировые автоконцерны избавляются от убыточных и неперспективных марок. Это касается и знаменитых брендов с очень даже богатой историей, которые когда-то были символом статуса и эксклюзивности. Но теперь под натиском китайского автопрома стали попросту неликвидным и приносят убытки. Исследуя рыночной логике, они исчезают, оставаясь лишь в памяти и коллекционных гаражах. Так Porsche завершил реализацию своей доли в Bugatti Rimac и Rimac Group, получив от сделки порядка 1 миллиарда евро. О намерении продать доли компания заявила еще в апреле этого года, и завершить сделку удалось после одобрения регуляторов. Известно, около 250 миллионов евро пошло на погашение пенсионных обязательств Bugatti. Созданное в 2021 году как совместное предприятие Porsche и Rimac, она занималась развитием бренда эксклюзивных люксовых гиперкаров. Porsche владела 45% акциями в этой компании, а Rimac Group 55%. Кроме того, немецкий автопроизводитель имел еще 20,5% доли в самой Rimac Group, а после ухода Porsche контроль над Bugatti перешел непосредственно в Rimac и новым инвесторам. Porsche объяснила свое решение стремлением сосредоточиться на основном бизнесе. В мае на фоне падения спроса в Китае компания объявила о масштабной реструктуризации и прекращении реализации ряда дочерних проектов.
0: Автомобильные факты.
1: К 30-му году Volkswagen может прекратить существование испанского автопроизводителя Seat. Будущее марки будет определяться прежде всего потребительским спросом и рыночной конъюнктурой. Немецкий концерн планирует прекратить деятельность Seat последовательно и с минимальными издержками, но обещает обеспечить сервисное обслуживание для уже выпущенных автомобилей. Решение о потенциальной ликвидации Seat обусловлено прежде всего масштабной реструктуризацией самого концерна Volkswagen, который в настоящее время активно занимается сокращением своих расходов, повышением эффективности своей структуры в условиях жесточайшей конкуренции. Ожидается, что концерн сделает акцент на развитии бренда Cupra. Изначально, являясь спортивным подразделением Seat, Cupra трансформировалась в самостоятельный бренд, который, по расчетам Volkswagen, способен принести более высокую прибыль. Под вопросом также и другие марки из портфеля Volkswagen, такие как Lamborghini и Ducati. В настоящее время на стадии оценки находится около 600 компаний из 2000 предприятий группы. Известно, что Lamborghini и Ducati, наряду с Bentley и Audi, входят в премиальный сегмент Volkswagen, и по итогам 2025 года совокупная выручка этой группы составила 65,5 миллиардов евро. По оценкам Bloomberg, Volkswagen может выручить около 1,25 миллиарда евро от продажи компании Ducati. Стоит отметить, что в 2017 году концерн уже рассматривал продажу производителя автомобилей, но отказался от этой идеи из-за критики немецких профсоюзов. И вот все случилось. Что же будет дальше? Ну, как известно, выживет сильнейший, а все остальные останутся лишь в истории. Удачи!
0: За баранкой!

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
1: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
0: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
1: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
2: 30 сентября. ДК БМЗ.
0: Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

путь. Это страсть. Страсть. Это

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: как сейчас.
1: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18 и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 10. На небе пасмурно, ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Влажность 91%. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама.
3: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
4: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
5: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
6: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
7: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
6: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
7: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
6: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Радио твоего города. 3-2 радио. В городе партизанской славы 22 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В России стартует основной период голосования. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы пройдут в течение 3 дней. Планируется проведение более 2200 избирательных кампаний различного уровня, измещение 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. В Госдуме замещается 450 депутатских мандатов, по федеральному избирательному округу 225 и столько же по одномандатным избирательным округам. В бюллетене для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва будут представлены 10 политических партий. Владимир Путин отметил, столь масштабная кампания проводится в условиях военной операции. Глава государства призвал россиян обязательно реализовать свое конституционное право, принять обдуманное ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества. И в продолжение темы. В приграничье Брянской области установили работу избирательных участков до 15 часов. Решение о досрочном завершении работы участков принято с учетом требований безопасности. Жители области выберут губернатора, депутатов Госдумы 9-го созыва, а также представителей областной думы по Стародубскому одномандатному округу номер 28. Кроме того, состоятся дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований по одномандатным округам. На должность главы региона зарегистрированы 5 кандидатов, представляющих различные политические партии. Напомню, с 11 по 16 сентября на Брянщине проходило досрочное голосование. Сначала избиратели могли прийти в помещение для голосования, а с 14 по 16 сентября отдать свой голос по месту жительства, что также было связано с обеспечением безопасности. Выборы губернатора Брянской области на сентябрь нынешнего года региональный парламент назначил в июне. Напомню, в мае президент России Владимир Путин принял отставку Александра Богомаза и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Егора Ковальчука. Ставку на увеличение посевных площадей под высокомаржинальные культуры сделали сельхозтоваропроизводители Брянской области. Согласно отраслевым данным, в последние годы широкое распространение получили соя и рапс. Выращивать их прибыльно из-за большого спроса и сравнительно малой себестоимости, поэтому производство растет из года в год. По предварительным данным Департамента сельского хозяйства, рапс планируется посеять на площади свыше 80 тысяч гектаров. Что же касается уборки нынешнего урожая, то показатели сборов превышают прошлогодние, что вселяет оптимизм в аграриев. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, стратегии развития Брянской области одним из приоритетных направлений является сельское хозяйство, предусматривающее рост количества продукции с высокой добавленной стоимостью. Это позволит оставлять деньги в регионе и поспособствует развитию местного бизнеса, а также трудовых коллективов. Порядка 18 тысяч учителей приступили к работе с 1 сентября в Брянской области. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, на Брянщине организована эффективная система профессионального роста учителей. Она включает конкурсы мастерства и программы переподготовки, которые реализует профильный институт повышения квалификации педагогических кадров. Особое внимание уделяется инфраструктуре. В области активно работают кванториумы, центры цифрового образования и площадки для одаренных детей. Кроме того, в сельских школах и малых городах успешно функционируют точки роста. В числе приоритетов задач Брянской области – профориентация школьников с учетом современных требований рынка труда. Как ранее указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, на 15% вырастут оклады педагогических работников за счет средств областного бюджета. Увеличится базовая гарантируемая часть зарплаты. В предстоящие выходные на Брянщине задержится настоящее бабье лето. В дневные часы синоптики прогнозируют плюс 22, плюс 23. В ночные столбики термометра будут опускаться до 10-12 градусов, но все же в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, ветер южный 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире!

0: твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама.
2: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
3: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Пульс. Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 10. На небе пасмурно, ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Влажность 91%. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: «Включи ТВ». Телеканал «Брянская губерния» в начале каждой недели представляет прямой эфир. 21 сентября в студии начальник Государственной жилищной инспекции Александр Витальевич Агафонов. Вопросы контроля за управляющими компаниями и ТСЖ. Содержание жилого фонда, ремонты подъездов, крыш, инженерных систем. Качество подачи тепла, света и газа. Принимаем звонки и вопросы заранее на автоответчик 301-501 и в прямой эфир 21 сентября в 19:25. Чтобы стать лучше, нам нужно...
1: Реклама.
2: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
3: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: ты.
1: В Брянске 23 часа. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей. В программе «За баранкой».
2: В мире продолжаются тектонические сдвиги. Привычное утрачивает свою актуальность, а новое воспринимается с опаской. Впрочем, все это циклично и все это уже было. Но нам с вами выпало жить именно в этом времени, поэтому подстраиваемся под реальность сегодняшнего дня. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Автомобильные факты.
2: В условиях экономического спада мировые автоконцерны избавляются от убыточных и неперспективных марок. Это касается и знаменитых брендов с очень даже богатой историей, которые когда-то были символом статуса и эксклюзивности. Но теперь под натиском китайского автопрома стали попросту неликвидным и приносят убытки. Исследуя рыночной логике, они исчезают, оставаясь лишь в памяти и коллекционных гаражах. Так Porsche завершила реализацию своей доли в Bugatti Rimac и Rimac Group, получив от сделки порядка 1 миллиарда евро. О намерении продать доли компания заявила еще в апреле этого года, и завершить сделку удалось после одобрения регуляторов. Известно, около 250 миллионов евро пошло на погашение пенсионных обязательств Bugatti. Созданная в 2021 году как совместное предприятие Porsche и Rimac, она занималась развитием бренда эксклюзивных люксовых гиперкаров. Porsche владела 45% акциями в этой компании, а Rimac Group 55%. Кроме того, немецкий автопроизводитель имел еще 20,5% доли в самой Rimac Group, а после ухода Porsche контроль над Bugatti перешел непосредственно в Rimac и новым инвесторам. Porsche объяснила свое решение стремлением сосредоточиться на основном бизнесе. В мае на фоне падения спроса в Китае компания объявила о масштабной реструктуризации и прекращении реализации ряда дочерних проектов.
1: Автомобильные факты.
2: К 30-му году Volkswagen может прекратить существование испанского автопроизводителя Seat. Будущее марки будет определяться прежде всего потребительским спросом и рыночной конъюнктурой. Немецкий концерн планирует прекратить деятельность Seat последовательно и с минимальными издержками, но обещает обеспечить сервисное обслуживание для уже выпущенных автомобилей. Решение о потенциальной ликвидации Seat обусловлено прежде всего масштабной реструктуризацией самого концерна Volkswagen, который в настоящее время активно занимается сокращением своих расходов, повышением эффективности своей структуры в условиях жесточайшей конкуренции. Ожидается, что концерн сделает акцент на развитии бренда Cupra. Изначально, являясь спортивным подразделением Seat, Cupra трансформировалась в самостоятельный бренд, который, по расчетам Volkswagen, способен принести более высокую прибыль. Под вопросом также и другие марки из портфеля Volkswagen, такие как Lamborghini и Ducati. В настоящее время на стадии оценки находится около 600 компаний из 2000 предприятий группы. Известно, что Lamborghini и Ducati, наряду с Bentley и Audi, входят в премиальный сегмент Volkswagen, и по итогам 2025 года совокупная выручка этой группы составила 65,5 миллиардов евро. По оценкам Bloomberg, Volkswagen может выручить около 1,25 миллиарда евро от продажи компании Ducati. Стоит отметить, что в 2017 году концерн уже рассматривал продажу производителя автомобилей, но отказался от этой идеи из-за критики немецких профсоюзов. И вот все случилось. Что же будет дальше? Ну, как известно, выживет сильнейший, а все остальные останутся лишь в истории. Удачи!
1: За баранкой!

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 4832.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общение?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 10, на небе пасмурно, ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Влажность 91%, атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

32 полночь. В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

хард-рока. Но сегодняшней ночью на могиле в Париже завяли цветы. Значит ли это, что я на свободе до срока?

Завтра я захочу поменять провода на картон, серебро на стекло, ну а душу на тело.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: выходной. Ты слушаешь «3-2 радио».
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 12. На небе возможен небольшой дождь, ветер восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 12. На небе возможен небольшой дождь, ветер восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

свет погашен давно, но придет кто-то непрошенный. Это стук дождя, а мое окно, как в первый день осени. За кого умереть? Моя голова забита чужими вопросами.

как старое дерево, тихо скрипя, листья мертвые сбросив. Я хочу быть любимым, я хочу жить любя. В первый день осени и дурная, приятная, пьяная блажь смотрит хитро, глазами раскосыми.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 12. На небе возможен небольшой дождь, ветер восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Конец связи. Конец связи. Конец связи. Конец связи.
1: Два радио. Это пульс. Это страсть.

группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.